0: помог, на культуристей пречистоматы. Либо твой баты, бальчик, бальчик, пробат, и чинел на рабы, эй, ну, махлок, ти добою.
1: Ща не йде, а не йде. Не притомилися.
2: Давай на останню. Чого тут сидіти? Мучитесь?
3: Підуємо.